некотором царстве, далеком государстве, против монарха идет восстание. Нет больше сил терпеть издевательства, в людях клокочет негодование. Нам пот и кровь, кирки да молоты, им драгоценные камни да золото. Стонет народ под гнетом налоговым, царь же пирует со свитою в логове. Вот, оболчившись, народная рать, власть имущих идет линчевать. Сломим мы стены, царька четвертуем, правда забытая восторжествует. Стража у замка, чудища в латах, но люди вступили в